0: Здитко ле, там є одер, потім имамо темле клюпи, темле че бустеки чевапчи че їдел, то па то. Я все ясен, че ви шеке занима сам темле за шанком.
1: Денис Аудич представля, Янези 3, гримо на веселицо. Алеш но...